0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
12: Телефон рекламной службы 53 42.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
3: Белая стрекоза, любит стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе к

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Автобусом «Вышим» Хантымэн Сиск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
9: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
10: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ваня. Радио Ваня.
14: Сколько можно искать

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуму внесен проект о штрафах букмекеров за нарушение самозапрета на азартные игры. На востоке Финляндии нашли два артефакта каменного века. Врач объяснила, почему важно мыть бананы перед едой. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. На востоке Финляндии 5-летние мальчики нашли два редких артефакта каменного века во время игры на обмелевшем берегу. Мать одного из них обратила внимание на необычные камни и передала их в музей Кайноу. Об этом сообщила местная государственная обещательная компания ИЛЕ. По словам археолога музея Йоуни Ваанена, такая находка является большой редкостью. Он предположил, что один из обнаруженных предметов является точильным камнем, а второй представляет собой лезвие четырехгранного каменного топора. Сейчас артефакты находятся на временном хранении в музее Кайноу. В течение лета их выставят в стеклянной витрине для всеобщего обозрения. Осенью находки планируют передать в Агентство культурного наследия Финляндии. Дети смогли найти древнее орудие труда благодаря специфическим погодным условиям. Уровень воды в озерах на большей части территории страны нынешней весной оказался чрезвычайно низким, из-за чего обнажились участки берега, обычно погруженные под воду, и открылись древние слои породы. Почему важно мыть бананы перед употреблением их в пищу? Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик, пишет «Известия». По словам врача, чтобы бананы доехали до российских магазинов целыми и зелеными, их обрабатывают химикатами против грибков и насекомых. Часть этих веществ остается на поверхности шкурки плодов. Когда человек берет фрукт и начинает чистить, все это переходит на пальцы, нож и мякоть. Дальше микроорганизмы беспрепятственно попадают в рот, предупредила Чистик в беседе с Лентеру. Медик рассказала, что взрослого человека со здоровым иммунитетом поедание грязных бананов, как правило, обходится без последствий, но у детей, беременных, женщин или пожилых людей может развиться острый гастроэнтерит. Чистик посоветовал обязательно быть бананы перед едой прохладной проточной водой 20-30 секунд, а при необходимости пройтись по коже мягкой щеткой или губкой.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пищи.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет. Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2072. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
4: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Они на

0: ты счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: любовь кушали руками. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Из продажи требуют убрать семена растений, придуманных нейросетями. В России предложили снизить возраст вступления в брак. Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Известия». В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малино-клубничные деревья, радужная земляника и даже синяя малина. Все это несуществующие растения. Под видом чудо-саженцев людям продают обычную траву или дешевые сорняки. Покупатели теряют деньги и время, ухаживая за пустышкой в ожидании сказочного урожая. Общественники называют это технологическим мошенничеством. Продажа таких семян нарушает сразу несколько законов, включая закон о защите прав потребителей и о семеноводстве. Действия продавцов могут подпадать под административные и даже уголовные статьи. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах и сверяться с государственным реестром селекционных достижений. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежью считаются люди до 35 лет. Более того, звучат предложения поднять эту планку до 40 и даже 45 лет. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи, пишет «Комсомольская правда». Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что с биологической точки зрения молодыми сегодня можно считать людей до 40 лет. Современный человек стареет медленнее и дольше сохраняет эффективность. Однако демографы призывают не путать физическое здоровье с демографией. Создание семьи в более раннем возрасте остается важной государственной задачей. Сразу два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. 55-летний Камерита Шарпа из Непала поднялся на самую высокую вершину мира в 32-й раз, пишет Лента.ру. Новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхакпа Шерпа, тоже из Непала. Спортсменка, которой сейчас 53 года, покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютной рекордсменкой по числу восхождений среди женщин. Ее уже окрестили «Королевой гор». Впервые она покорила Эверест в 2000 году.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
1: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
0: Кавдентал.
1: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
5: Найти легко.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
8: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
12: Радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
9: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
16: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
17: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
18: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Ни в свои сани не садись». Категория 12+.
19: Фа-фа-фаротека.
20: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
21: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
22: Для слушателей старше 12 лет.
23: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив Сантамолт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Включайтесь! «Триколор» показывает! Три месяца ТВ бесплатно! Всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
4: Привет, это «Батарейки».
5: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
4: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
5: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
4: Пожелаем зеленому легкой посадки.
6: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
4: Посадил дед репку, и мы сможем.
6: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, норм.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель Алексей Владимирович».
10: Телефон 78-60-78.
11: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
15: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
16: О, Rich Family, на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
18: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
19: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
20: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
21: Платформы, рынок, технологии.
20: Монетизация.
21: Цены, процедуры, практические инсайты.
20: Нейросети на практике.
21: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
20: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
21: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
20: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
21: Без возрастных ограничений.
22: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Так,

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
7: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Они на дрейфе.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Из продажи требуют убрать семена растений, придуманных нейросетями. В России предложили снизить возраст вступления в брак. Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Известия». В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малино-клубничные деревья, радужная земляника и даже синяя малина. Все это несуществующие растения. Под видом чудо-саженцев людям продают обычную траву или дешевые сорняки. Покупатели теряют деньги и время, ухаживая за пустышкой в ожидании сказочного урожая. Общественники называют это технологическим мошенничеством. Продажа таких семян нарушает сразу несколько законов, включая закон о защите прав потребителей и о семеноводстве. Действия продавцов могут подпадать под административные и даже уголовные статьи. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах и сверяться с государственным реестром селекционных достижений. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежью считаются люди до 35 лет. Более того, звучат предложения поднять эту планку до 40 и даже 45 лет. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи, пишет «Комсомольская правда». Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что с биологической точки зрения молодыми сегодня можно считать людей до 40 лет. Современный человек стареет медленнее и дольше сохраняет эффективность. Однако демографы призывают не путать физическое здоровье с демографией. Создание семьи в более раннем возрасте остается важной государственной задачей. Сразу два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. 55-летний Камерита Шарпа из Непала поднялся на самую высокую вершину мира в 32-й раз, пишет Лента.ру. Новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхакпа Шерпа, тоже из Непала. Спортсменка, которой сейчас 53 года, покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютной рекордсменкой по числу восхождений среди женщин. Ее уже окрестили «королевой гор». Впервые она покорила Эверест в 2000 году.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. «Радио Ваня».
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: бесплатно. Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Это «Брусника» виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев зимой». Категория 18+.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
7: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлению.

Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм, бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: нужен, нужен еще.
1: Реклама на радио Ваня. Погода.
2: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
3: ООО «Медмастер 55».
4: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба и будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
6: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Весной мы купим овощи и фрукты.
10: Потом игрушки.
9: Потом продукты.
11: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
13: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
14: Огромный выбор летней обуви в Эконале на 20. Здесь выгодно.
15: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
16: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
17: Реклама на радио Ваня.
18: Для слушателей старше 12 лет.
19: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
18: 18+.
20: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру». У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
21: Включайтесь! Триколор показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуму внесен проект о штрафах букмекеров за нарушение самозапрета на азартные игры. Покупатели на маркетплейсах хотят защитить от недостоверной информации. Россиянам рассказали о доступных направлениях для отдыха.
2: Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч рублей.
1: Борис Титов призвал к продлению безвизового режима между Россией и Китаем. Он должен стать не временным решением, а постоянным, что будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран, подчеркнул спецпредставитель президента России по связям с международными организациями. «Мы видим, что безвиз не несет и не привел к увеличению ни демографических, ни экономических, ни политических рисков между нашими странами», — сказал он. По мнению Титова, прерывание безвиза сейчас было бы обнулением накопленного эффекта. Кроме того, он предложил обсудить пилотный проект по взаимному признанию с КНР, платежных решений и созданию туристической сим-карты «Россия-Китай».
2: Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательнее проверять товары перед продажей. Как пишет «Парламентская газета», эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадке хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должен допускаться к продаже, а за нарушение правил могут ввести административные штрафы.
1: Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщает АТОР. По данным организации, без пересадок можно будет улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Среди популярных направлений – Турция, Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Индия и Китай.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 20 мая, отмечается День Волги, ну и все. Я хочу на Волгу рыбу ловить, загорать, комаров кормить, а не вот это вот все. А еще сегодня день рождения джинсов, Всемирный день врача-травматолога. Помнится, как-то доставали мне палку из ноги.
1: Ну, это когда ты в лесу еще жила, да? В лесную школу ходила.
0: Занозище просто такая огромная была. Вот, а еще сегодня день собранной клубники. Что-то рановато, у нас она еще только цветет. И Всемирный день пчел.
1: Да, именно пчелы имеют решающее значение для существования экосистем во всем мире, опыляя и растения, и более 100 фруктов и овощей, включая клубнику, картофель и яблоки.
0: Все равно они мне не очень нравятся.
1: Но на расстоянии, что называется, хочется наблюдать за этими насекомыми. Археологи обнаруживают следы пчелиного воска на глиняной посуде в древних египетских гробницах. Ну, то есть вот регулярно это происходит. Ну, мед скорее был редким лакомством в доисторической диете, в которой было мало сладких продуктов. Его использовали в медицинских целях, а также для придания водонепроницаемости горшкам, ну или в качестве клея. Теперь о самих пчелах. Я просто сегодня расскажу то, что сам недавно узнал, любопытно очень. Пчелы могут общаться и принимать решения, танцуя. Когда медоносная пчела разведывает и осматривает новое гнездо, она использует виляющий танец, демонстрируя привлекательность этого места другим пчелам.
0: Типа, этого места своего тела или...
1: Да-да-да, такой танцующий маркетолог, да-да-да, при помощи своей гуски, значит, завлекает. Чем лучше площадка, тем дольше и упорнее танцует пчела. А если другая пчелка наткнется на танцующую пчелу, вот эту, она уйдет осматривать свой участок, а если ей понравится, то тоже будет здесь вытанцовывать. То есть они присоединяются, так сказать, рекламная
0: акция. Дискотека
1: акции.
0: Века, я поняла.
1: Да-да. Значит, есть еще такая ситуация, нетерпеливый голодный шмель. Шмель вообще это ближайший родственник пчелы, они не случайно так похожи, но единственное, что шмели покрупнее. Когда пыльцы не хватает, шмели повреждают листья томатов и горчицы уникальным способом, в результате чего растения зацветают на 30 дней раньше. Дело в том, что более высокие температуры в результате вот последних вот этих климатических изменений способствуют тому, что пчелы просыпаются раньше после зимней спячки. Им нужно найти цветы для еды, а те еще не распустились. Поэтому шмели не только родственники, но и настоящие друзья и спасители пчел.
0: Слушай, я, конечно, не знаю таких уникальных фактов, но зато вчера я увидела одну тему про цикаду. Оказывается, цикада так. Из личинки вылупляется из яйца, падает в землю и проводит там от 13 до 17 лет. Потом она вылезает для того, чтобы прожить на воле около 3 недель.
1: То есть игра стоит свеч. Считают цикады.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
12: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
13: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
17: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Вчерашний вечер.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и настало то время, когда не знаешь, что надеть с утра. Вроде бы прохладно, потом днем в Санкт-Петербурге, по крайней мере, становится жарко. Вчера так и вовсе за 30 градусов перевалило. И вот сегодня, думаешь, приготовил только себе какую-нибудь рубашечку, потом посмотрел прогноз погоды, а нет, уже плюс 19. Где вчерашние 31? Но мы сегодня решили, конечно, поговорить не о погоде, а об одежде. Вот если разделить, да, это мероприятие, что из модного, вот, может быть, что-то из трендового вы за последнее время купили, примерили на себя, и вам показалось, что ничего, а придя домой и, покрутившись перед зеркалом, поняли, вы корова, а это на вас седло. Ну, говорят же, как на корове седло.
1: Да, ты знаешь что, ну, на самом деле, всю одежду обязательно нужно мерить, потому что тебе может показаться, что это, ну, совершенно не твое и тебе не идет, но как только ты напялил на себя, понимаешь, что вообще просто ты король стиля. У меня такая история была 25 лет назад. Были в моде джинсы буткат. Это когда они, ну, такие более-менее прямые, такие с легким сужением. А внизу, наоборот, идет расширение. Это для того, чтобы их было удобно носить на такие большие грубые ботинки.
0: Ну, не клёш.
1: Но не нет, ага. не клёш. Вот, и мне казалось, что фу, какая безвкусица. Я любил такое все, ну, более-менее зауженное. Ага. Вот, и мне говорят, слушайте, у тебя вот шикарно ботинки, там такие у меня крупные были английские боты, вот, попробуй. И я просто, я глаз не оторвать был. Меня из обувного магазина выпихивали.
0: Влюбился?
1: Да. И до сих пор...
0: В модель.
1: Да, да, и до сих пор пользуюсь взаимностью, да.
0: Да. Вот интересно, кстати, бывает, что человек иногда примерит, и у него прямо даже стиль весь меняется в одежде, потому что ранее он думал действительно, что это не для него. Но, есть и другая история. Когда вы знаете точно, что эта вещь ваша, вы ее купили, и она вам подошла, и вот вы ее не можете снять. Знаете, вот, да, вот человек просто носит, и уже купил себе другие 8 юбок, но все равно не может отказаться от той самой первой, родной, любимой, на которой уже есть маленькая дырочка сбоку.
1: Прям какая-то, знаешь, сказка про очень стильного шотландца. 8 юбок уже других купил, а вот тот килл, как вторая кожа. Да. Да.
0: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», заходите в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте, какие вещи вам пришлись по душе, а какие не подошли. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменный худи «Радио Ваня». А вот оно, кстати, подходит всем. Оно, он, она. В общем, мы так и не определились, что это за кофта такая странная.
2: От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вы сможете разобраться с делами, до которых долго не доходили руки.
2: Овны, женщины, даже те, кто искренне вас любят, не успевают за бешеной сменой ваших противоречивых желаний.
1: Тельцы, мужчины, именно сегодня вы можете встретить человека, с которым будете непременно счастливы.
2: Тельцы, женщины, есть шансы добиться повышения заработной платы или договориться о выгодных условиях.
1: Близнецы, мужчины, даже самые непростые решения сегодня лучше принимать самостоятельно.
2: Близнецы, женщины, вы способны укрепить свои позиции, упростить доверие руководства и уважение коллег.
1: Раки, мужчины, любые начинания стоит отложить и продолжать работу над начатым в спокойном и комфортном темпе.
2: Раки, женщины, вам придется взять на себя выполнение миротворческой миссии.
1: Львы, мужчины, желающих подвергнуть вас критике, сегодня будет немало, так что приготовьтесь потерпеть.
2: Львы, женщины, достаточно пойти на незначительные уступки, и ссоры с любимым не будет.
1: Девы, мужчины, вы сможете обрести союзников, которые помогут вам подняться на новый уровень.
2: Девы, женщины, ваши чувства проверяются на прочность. Сохраняйте спокойствие.
1: Весы, мужчины, придется действовать очень решительно, чтобы не потерять того, что вы достигли.
2: Весы, женщины, вы нуждаетесь в поддержке близкого человека. Не пытайтесь справиться с проблемами в одиночку.
1: Скорпионы, мужчины, хороший день для укрепления существующих деловых отношений. А вот новые налаживать рановато.
2: Скорпионы, женщины, у вас безмятежный день передышка. Ни тебе забот, ни хлопот, ни семейных проблем.
1: Стрельцы, мужчины, проверенные эффективные методы окажутся лучшим решением, а эксперименты отложите на потом.
2: Стрельцы, женщины, поладить с вами непросто. Вы склонны обвинять в своих проблемах других. От подобной тактики надо бы отказаться.
1: Козероги, мужчины, сегодня нарушение норм и традиций – необходимое условие вашего успеха.
2: Козероги, женщины, вы обаятельны и привлекательны. Поэтому ждите повышенного интереса в свой адрес.
1: Водолеи, мужчины, вы сможете найти смелое, неожиданное решение, которое поможет вам одержать важную профессиональную победу.
2: Водолеи, женщины, а у вас день абсолютной гармонии с собой и миром. Без зазрения совести предавайтесь безмятежности.
1: Рыбы, мужчины, стоит спокойно довести до конца начатые дела, подвести итоги и получить награду.
2: Рыбы, женщины, если вы легче отнесетесь к мелочам жизни, это избавит вас от больших неприятностей и личного характера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда. Вы сегодня рассказываете нам о тех вещах, которые вы полюбили сразу, и вам прям все подошло. Ну и о тех, которые вам почему-то казались прикольными, а потом стало понятно, что это вообще не ваше.
1: Модники и модницы, тема сегодняшнего утра.
0: Да, и вот в телеграм-канале Радио Ваня ФМ Мисс Мира, так себя называет наша слушательница.
1: Вау.
0: Очаровательная. С джинсами, пишет Мисс Мира, у меня любовь с первой примерки. А вот с трендовой сумкой-багетом случился конфуз. А на мне она смотрится так нелепо, что даже корова бы долго смеялась, глядя в зеркало. Это такая горизонтальная вытянутая сумка, кстати, достаточно элегантная, с короткой ручкой. Но, опять же, мне все-таки кажется, что идет она только девочкам, ну, там, за 1,80 м, вот таким. Да. Зато мои любимые винтажные джинсы, пишет Мисс, я готова носить 24/7. Вот парадокс. Самая простая рабочая вещь оказалась самой стильной, а модные микроаксессуары – сплошная головная боль.
1: Да, и сегодня, кстати, отмечается день рождения джинсов. В 30-е годы прошлого века из рабочей одежды они наконец-таки перекочевали в модные гардеробы и заимели море поклонников. Вот. Что вы купили просто потому, что это было модно, а потом не смогли носить, потому что на вас это не село? Продолжаем ваши сообщения ВКонтакте в группе «Радио Ваня». Валентина Безумова отметилась: то, что модно только из-за того, что это модно, я не куплю. Особенно если не по росту и не по фигуре. Я не модница. Вот достали меня эти мешковатые, огромные, бесформенные вещи. Верните моду на женственное платье, подчеркивающее красоту фигуры. Валечка, дорогая, ну смотрите, не у всех там есть что подчеркнуть, во-первых, да? А во-вторых, так вы-то можете лично показывать пример, надевать эти платья, каблуки, в конце концов. И вот, кстати, медики говорят, что на каблуках ходить очень вредно, хотя и красиво. Ну, ничего себе, мужики почему-то не ходят на каблуках и придумали для того, чтобы стать повыше, надевать платформу. А дама должна балансировать вот на этом вот 11-сантиметровом тровой спичке.
0: Аня Медведева здесь же ВКонтакте. Я привыкла ходить в футболке и брюках. Когда холодно, надеваю кофту или худи. Худи давно хотелось бы новое. И стиль я свой, между прочим, не меняю. Всем отличного настроения, хорошего дня. Вот так вот. Аня девушка симпатичная.
1: Элегантно намекнула на то, что раз мы сегодня худи разыгрываем, не хотели ли бы мы передать этот худи Ане? Потому что старый как-то уже, знаете ли, поистаскался.
0: Да, в Тесуле, где живет госпожа Медведева, это Кемеровская область, далеко не всегда прям жарище.
1: Я бы сказал, там вообще не жарко.
2: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: На любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
3: А тебе никто не знает.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио Ваня. Тайна!

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Сервис для жалоб на шумных соседей предложили открыть на госуслугах. Основные работы на набережной Тухачевского завершат осенью, и замдиректора Крымского института уволили после видео с бездомной собакой. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. На портале госуслуги может появиться сервис для жалоб на шумных соседей. Депутатская инициатива направлена вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Если из квартиры регулярно доносится громкая музыка или шум ремонта в неположенное время, жители смогут подать жалобу онлайн. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление. Напомню, сейчас через госуслуги можно сообщать о неправильно припаркованном автомобиле, и владельцу приходит предписание. С 1 июня приобрести билеты на ряд поездов между Россией и Казахстаном можно будет за 90 суток до поездки. Ранее продажа открывалась за 45 суток. Таким образом, глубина бронирования увеличена вдвое. На первом этапе нововведение затронет два поезда, в том числе из нового вокзала в Астане до Омска. Оформить билеты на поезда, курсирующие между Россией и Казахстаном за 90 суток, можно на сайте РЖД, в железнодорожных кассах и мобильном приложении. Благоустроенную набережную Тухачевского амичи смогут оценить осенью. Сейчас территория обновляется при поддержке президента страны, участия Сбера и партнеров, рассказал губернатор. Проект предусматривает создание прогулочных маршрутов, велодорожек, зон для тихого отдыха, спортивных и детских площадок. Центральным элементом территории станет музыкальный фонтан с каскадными элементами. Основные работы завершат осенью. В Омске благоустроят территорию на улице Полторацкого, 47. Окружная администрация начала поиск подрядчика для реализации инициативного проекта. Общественное пространство оснастят игровыми и спортивными объектами для детей и взрослых. Также здесь оборудуют воркаут-зону, зимнюю горку, разместят скамьи и урны. Проект предусматривает использование долговечных, устойчивых к погодным условиям материалов. Сдать объект подрядная организация должна не позднее октября. В Крыму уволили замдиректора одного из институтов из-за жестокого обращения с бездомной собакой. До этого в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пнул животное, дремавшее во дворе. Как отметили в руководстве Института медиакоммуникации и дизайна, в стенах вуза нет места бесчеловечному отношению к живым существам. А задача вуза – воспитывать сострадательных и ответственных людей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, дорогие модники и модницы и люди, которым это чуждо. Мы сегодня решили про шмотки поговорить, про вещи, которые действительно находятся в тренде. Вы купили, примерили на себя и поняли, что тренд трендом, а на вас оно как на коровье седло. И наоборот. Купили какую-то вещицу, надели, и так она вам пришлась по душе, и так впору, что теперь ходите и не снимаете. Обо всем об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть канал в Максе, тоже он называется «Радио Ваня». И телеграм-канал «Радио Ваня FM». Вот там-то я и заприметила Ирину. Раньше, знаете, были такие укороченные шубки, пишет Ира. Жаль, фотки нет. Маме выносила мозг лет 20 назад. «Купи шубку, купи». «Ну, купили». Спрашивают, а чего не носишь? А я, знаете, один раз надела, на меня весь город смотрел. Это, конечно, красота, не про тепло. Купили в Европе, а носить-то тут, но она бомба. Широкий, длинный, розовый рукав. Коротенькая, чуть грудь прикрыла. Ой, ну прям, когда я выросла, поняла, это скорее подвечерний наряд или свадебная накидка. Но никак не шуба.
1: Я сейчас представил себе человека, который влюбился, ну, не знаю, в какую-то куртку, да, и вот прям носит, не снимаю, и неделя прошла, и другая, и уже да. И месяц, и уже зима наступила, и уже у него как-то запах появился специфичный.
0: Ну, подожди,
1: ему уже стали уступать место в метро.
0: На всякий случай, да.
1: Конечно.
0: Бомжи за своего принимать.
1: Да-да-да. Угощать бесплатно.
0: Угощать.
1: Да, Юлия Филь отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Мне вообще всегда нравились девочки в платьях, ну, и, в общем-то, и продолжают нравиться, но я в платье с моей походкой моряка-срочника, вот в развалочку, ну, так себе видок. Но не умею носить платье, особенно с поясом, потому что этот пояс меня постоянно мигрирует от груди до бедер, ну, видимо, ищет выход.
0: Я, как Юлю понимаю, даже не представляешь.
1: Да, ну, я с упорством голодной чайки ищу свое идеальное платье.
0: И оно обязательно, Юль, найдется. Вот я как-то раз, Лешка не даст соврать, нашла. Помнишь, как-то у нас был вечеринка была, я пришла в таком черном платье с черной жилеточкой.
1: Слушай, ну, ты была такая элегантная. Да, фотографии сохранились, это одна из моих любимых твоих фотографий. Да.
0: Вот. Еще одно сообщение от Ольги Петровой, на этот раз уже из канала в Максе. Сын-подросток носит одни и те же джинсы. И зимой, и летом. И не вытащить его из этого прикида, как будто одеть больше нечего. Я выкинула бы. Ну, знаете, с сыном неохота ругаться. Олечка, дорогая, нужно купить просто несколько одинаковых. А что, хороший выход из положения? Джинсы неделька. И вышить на них понедельник, вторник, среда.
1: Да, хорошая идея. Кстати, вот во многих фильмах про всяких бизнесменов, это касается и там и наших, иностранных, у них вот, да, гардеробная, и там 15 одних и тех же костюмов.
0: Я думала, ты сейчас скажешь 15 километров вперед. Друзья, рассказывайте о ваших модных пристрастиях. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменный худи «Радио Ваня».
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: мая в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг понижение температуры до плюс 10.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» проектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, здесь Батарейки. Сегодня среда, и вы нам рассказываете о тех модных вещах, которые вы купили, и они вам не подошли. Так, если очень коротко, Светлана отметилась в группе Радио Ваня ВКонтакте: очень люблю спортивный стиль, платье ношу редко, под настроение, мне шляпки не идут. Чувствую, что стиль мой называется «Я не леди, я из пролетариата». Обожаю все свободное, удобное, комфортное.
1: Хорошо, что это сейчас модно.
0: Кстати, да, да, прям попали в тренд. На ногах кроссы, брючки, кофточка, футболка, поэтому худи с эмблемой Радио Ваня. Уехал бы в город Тюмень, в котором, кстати, Радио Ваня нет. Спасибо огромное за гостеприимство. Ребята, Питер, я тебя люблю. А мы знаем, что Света недавно побывала в северной столице. А вам, Света, взаимно спасибо за то, что слушаете в Тюмени Радио Ваня, но, судя по всему, в мобильном приложении или на сайте radiovania.ru.
1: Да, кстати, вы тоже можете это сделать и посоветовать знакомым, у которых в городе нет нас в FM-диапазоне. Наталья Сергеева: я предпочитаю удобную одежду, джинсы, брюки, блузки, конечно, юбка, особенно на работе, но вот платье. Платье вообще не могу носить. Ну, не идут, ну, ни одно. Однажды с подругой мы поехали в торговый центр, и она нашла такое красивое вечернее платье и решила меня нарядить. Прошло уже 20 лет, а она до сих пор заливается смехом до слез, как вспоминаем это красивое желтое платье. Поэтому я считаю, носить нужно то, что подходит вам и в чем комфортно, а не потому, что это модно. Да знаешь, мне тут захотелось купить себе кепку без козырька. Сейчас это в тренде. Знаешь, да? Ну, такие, у них даже есть специальное название.
0: Как у портовых грузчиков?
1: Да-да-да, она сейчас тебе покажу. Вот, так называемые докеры. Докер.
0: Ой, я только хотел сказать. Ну, портовые грузчики, докеры, конечно, да. У мужчин тоже, да, это...
1: Да, я купила. Так. Три штуки, мне не идет. Но...
0: Слушай, ну, поскольку башня у нас с тобой примерно одинакового размера, я думаю, что ты можешь, так сказать, позволить себе...
1: Ты знаешь, я жду какого-то момента, видимо. То ли перекраски волос, то ли какой-то стрижки. Мне кажется, что просто вот с такими волосами не идет. А если как-то по-другому, то подойдет. В общем, висят они у меня втроем и красуются. Ну, думаю, может, если что, летом как панамку надевать, чтобы башку не напекло.
0: Слушай, а гулька помещается или это только с расправленными волосами можно носить?
1: Ты докер видел? Какая гулька? Там пол гульки не поместится.
2: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пуш, а раю.
2: Меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону, тону. Я в глазах потону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM. Чтобы

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день рождения джинсов. И вы знаете, в 30-е годы прошлого века из рабочей одежды они превратились в модную. И по сей день, меняя цвета, может быть, формы, размеры, они продолжают оставаться в трендах. А что вы купили из модного и трендового, надели на себя, а на вас это как на коровье седло? Ну вот не подошло и все. Просто поддались порыву. Об этом вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня». FM. И в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», Даша из Санкт-Петербурга. «Я купила себе мантию Слизерин». Это из фильма «Гарри Поттер», если вдруг, мало ли, кто-то не в курсе, кто-то не знает. Так вот, и хожу ее не снимая. Мне говорят, ну ты хотя бы, когда за стол садишься есть, ты ее снимай. А мне не хочется. Но я посмотрела. В общем-то, вещь удобная. В рукава не надо в руки засовывать. То есть, наоборот, руки в рукава. Так, накинул сверху и пошел. Еще прикрылся капюшончиком. И, считай, никто тебя не признал. Можно идти...
1: А можно не идти?
0: Переводить бабушек через дорогу.
1: Можно лететь при наличии волшебной палочки. Да. А Канцлу Душминова здесь же, в канале Макс. Радио Ваня. Когда мне было 15, у бабушки в шифонере нашла плащ темно-зеленого цвета. Ой. Вот, пожалуйста, да, продолжается тема плащей у нас, да-да-да. А как он мне понравился. И вот мне было, значит, когда 35 лет, бабушка все же мне его отдала.
0: Наконец-то.
1: Чехословакия, 1965 год. Это плащу 61 год.
0: Ага, представляешь.
1: Да, вот в этом году мне 40, и я по-прежнему ношу этот плащ с красивым шарфиком.
0: Знаешь, когда моя мама училась в Санкт-Петербурге в техникуме экономическом, она с первой стипендии купила себе красивый красный свитер с горлом. С таким. И уже во взрослом возрасте, я уже когда была во взрослом возрасте, и даже сейчас я вот этот свитер все еще периодически подношиваю. Ну, сейчас он мне немножко маловат, прямо скажем, но я очень долгое время в нем ходила, что вещи делались просто на совесть.
1: Аня в Максе, когда мне было 20 лет, у меня была блузка с баской, очень ее любила. Шли годы, и пришла мода на оверсайз. Ну, поддалась, как все носила. Сейчас мне 38 лет, и у чуда, ну, видимо, мода на баску вернулась. Купила себе топ с баской, поняла, вот оно, вот чего мне не хватало все эти годы. Стройнит невероятно. Анна, Кемеровская область, город Юрга.
0: А я бы, наверное, после фразы «И о чудо!» писала бы, мне подошла эта вещь, потому что, знаете, в 38 лет, чтобы у тебя вот красиво все на тебе лежало и баска никуда не оттопыривалась, это еще постараться надо. Ну, если, конечно, ты не выиграл генетическую лотерею в этой жизни.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
5: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
7: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
9: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
10: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере 32-18-32.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
13: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуму внесен проект о штрафах букмекеров за нарушение самозапрета на азартные игры. Покупатели на маркетплейсах хотят защитить от недостоверной информации. Россиянам рассказали о доступных направлениях для отдыха.
2: Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч рублей.
1: Борис Титов призвал к продлению безвизового режима между Россией и Китаем. Он должен стать не временным решением, а постоянным, что будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран, подчеркнул спецпредставитель президента России по связям с международными организациями. «Мы видим, что безвиз не несет и не привел к увеличению ни демографических, ни экономических, ни политических рисков между нашими странами», — сказал он. По мнению Титова, прерывание безвиза сейчас было бы обнулением накопленного эффекта. Кроме того, он предложил обсудить пилотный проект по взаимному признанию с КНР, платежных решений и созданию туристической сим-карты «Россия-Китай».
2: Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательнее проверять товары перед продажей. Как пишет «Парламентская газета», эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадке хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должен допускаться к продаже, а за нарушение правил могут ввести административные штрафы.
1: Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщает АТОРМ. По данным организации, без пересадок можно будет улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Среди популярных направлений – Турция, Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Индия и Китай.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 20 мая, отмечается День Волги. Ну и все. Я хочу на Волгу рыбу ловить, загорать, комаров кормить. Они вот это вот все. А еще сегодня день рождения джинсов. Всемирный день врача-травматолога. Помнится, как-то доставали мне палку из ноги.
2: Ну, это когда ты в лесу еще жила, да? В лесную школу ходила.
1: Занозище просто такая огромная была. Вот, а еще сегодня день собранной клубники. Что-то рановато, у нас она еще только цветет. И Всемирный день пчел.
2: Да, именно пчелы имеют решающее значение для существования экосистем во всем мире, опыляя и растения, и более 100 фруктов и овощей, включая клубнику, картофель и яблоки.
1: Все равно они мне не очень нравятся.
2: Но на расстоянии, что называется, хочется наблюдать за этими насекомыми. Археологи обнаруживают следы пчелиного воска на глиняной посуде в древних египетских гробницах. Ну, то есть вот регулярно это происходит. Ну, мед скорее был редким лакомством в доисторической диете, в которой было мало сладких продуктов. Его использовали в медицинских целях, а также для придания водонепроницаемости горшкам, ну или в качестве клея. Теперь о самих пчелах. Я просто сегодня расскажу то, что сам недавно узнал. Любопытно очень. Пчелы могут общаться и принимать решения, танцуя. Когда медоносная пчела разведывает и осматривает новое гнездо, она использует виляющий танец, демонстрируя привлекательность этого места другим пчелам.
1: Типа, этого места своего тела или...
2: Да-да-да, такой танцующий маркетолог, да-да-да, при помощи своей гуски, значит, завлекает. Чем лучше площадка, тем дольше и упорнее танцует пчела. А если другая пчелка наткнется на танцующую пчелу, вот эту, она уйдет осматривать свой участок, а если ей понравится, то тоже будет здесь вытанцовывать. То есть они присоединяются, так сказать, рекламная
1: акция. Дискотека
2: акция.
1: Века, я поняла.
2: Да-да. Значит, есть еще такая ситуация, нетерпеливый голодный шмель. Шмель вообще это ближайший родственник пчелы, они не случайно так похожи, ну, единственное, что шмели покрупнее. Когда пыльцы не хватает, шмели повреждают листья томатов и горчицы уникальным способом, в результате чего растения зацветают на 30 дней раньше. Дело в том, что более высокие температуры в результате вот последних вот этих климатических изменений способствуют тому, что пчелы просыпаются раньше после зимней спячки. Им нужно найти цветы для еды, а те еще не распустились. Поэтому шмели не только родственники, но и настоящие друзья и спасители пчел.
1: Слушай, я, конечно, не знаю таких уникальных фактов, но зато вчера я увидела одну тему про цикаду. Оказывается, цикада так. Из личинки вылупляется из яйца, падает в землю и проводит там от 13 до 17 лет. Потом она вылезает для того, чтобы прожить на воле около 3 недель.
2: То есть игра стоит свеч. Считают цикады.
0: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление –

0: и в МФЦ.
1: Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action. Это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family на всех республиках. Кроме 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
5: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Весной мы купим овощи и фрукты.
11: Потом игрушки.
10: Потом продукты.
12: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
10: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.
3: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, доярка и библиотекарь. Вот видите, кто-то доит коров, а кто-то выдаивает знания из книжечек. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали профессию.
3: Ну и вряд ли доярка это ты, да? Ты хотел сразу же расставить все по своим местам.
2: Нет, ну я как человек, наделенный даром лицедейства, естественно, могу сыграть и доярку, если надо.
3: Наделенный даром. Друзья, у нас на картинке подсказки, которая в группе ВКонтакте на стене расположена, птичка. Птичка непростая, большая, хищная. И даже местами симпатичная, ежели не знать некоторые подробности о ней. Например, о том, что она может съесть мелкое млекопитающее размером до зайца. Или, например, что знаменита способностью справляться с ядовитыми змеями, кобрами и гадюками. Во время борьбы со змеей эта птичка может расправить одно крыло и использовать его как щит. А еще она может сильными ударами ног с крепкими когтями убить жертву и, собственно, съесть ее. Вот такая вот интересная. Более того, в отличие от других хищных птиц, она свою добычу высматривает не с высоты своего птичьего полета. Она за ними бегает со скоростью 30 км в час, причем бегает зигзагами, дабы жертва дезориентировалась, да, растерялась. И, пожалуйста, эта птица ее догнала. Вот такая она интересная.
2: Да, ну и, соответственно, у нее достаточно крупный и изогнутый клюв. И вот у нас здесь на картинке подсказки фотография птицы, которая левым глазом, видимо, упала в оранжевую краску.
3: Да, ну, вообще смотрится оригинально. А сама птица смотрит куда-то на землю и, возможно, там видит какую-нибудь жирную лягушку и сейчас ее раз и схватит. В общем, что вам подскажет скорее профессию, а мы сегодня профессию загадали же, ушли далеко и забыли, где это. Вот. То ли среда ее обитания, она, кстати, в Африке обитает в основном, эта птица. Или, может быть, ее расцветка, или, может быть, ее поза.
2: Может быть, у вас просто есть какие-то элементарные орнитологические познания, тоже очень неплохо. Автор правильного ответа, одного из правильных ответов, сегодня получает два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио Ваня.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
5: А потом стирают память,
4: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прохладить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали профессию.
3: На картинке подсказки: птица красивая, хищная, большая, до 1,50 м стоя может вырастать. Ну и, как я уже рассказывала, питается мелкими млекопитающими, лягушками, и даже змей может укротить. Представьте себе, такая вот бесстрашная птица черно-белого цвета с рыжими, как сказать, подглазниками.
2: Подглазниками, да.
3: Как у панды, только у панды черная, у нее рыжие. Вот, а еще Алешка сказал, что она как будто в бриджах.
2: А, реально, сейчас посмотрите. Да,
3: выросла, и такие штанишки коротенькими стали.
2: То ли она подтянула штаны, то ли она действительно в бриджах.
3: Да, или она в гольфах просто поверх бриджей.
2: А понимаешь, первая мысль была, что она подтянула штаны. Господи, какое болото, как сыро-то здесь у вас. Где лягушки, где обещали же жирных.
3: Да, очень много ответов доктор. Доктор, даже есть уточнение, акушер, например, да. Орнитолог, неплохо. Что за профессия? Мы вам птичку показали. Так орнитолог же.
2: Птица — это орнитолог, да.
3: Репродуктолог. Вот есть еще такая история. Дирижер, мне понравился ответ. Это
2: очень,
3: неправильный
2: очень
3: ответ,
2: красивый,
3: но классный.
2: Да.
3: Потому что вот так вот, если мельком взглянуть на фотографию, действительно напоминает взмах дирижера. И сейчас грянет оркестр. Крановщик. Ну, с таким ростом и с такими длинными лапами сверху смотреть тоже
2: неплохо,
3: очень даже
2: неплохо.
3: Удобно. Кстати, эта птица, когда выслеживает свою добычу, она не летает ее выслеживать, она бегает ее выслеживает. Бегает со скоростью 30 км в час. Но это не марафонец. Тем более и нет такой профессии, это скорее спортсмен.
2: Дело в том, что когда птица, вот эта клювастая хищница, бегает за своей жертвой, она таким образом повышает уровень адреналина. Вот, и когда она, так сказать, уже начинает обедать, с адреналином как-то повкуснее, понимаешь?
3: Ну, естественно, да. Вместо приправы.
2: Да.
3: Итак, друзья, эта птица-секретарь. И думали мы, догадали, многие ли из вас признают ее? Знаете, признали многие. Мы от всего сердца поздравляем всех правильно ответивших, но приз всего один. И получает сегодня его...
2: Ольга Снегирева.
3: Два билета на дискотеку СССР. Легендарный состав: Татьяна Буланова, Сергей Серков, Ласковый май, Нана, Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа, только звезды, только хиты. Дискотека СССР. 1 августа в Ледовом дворце. 12+.
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня у нас 20 мая. По народному календарю отмечается праздник Купальница, получивший свое название от традиции купать в этот день лошадей в реке. Ну, учитывая, что по гороскопу я очень даже сильно лошадь, пойду-ка я искупаюсь. Ну и казалось бы, да, что это за каламбур такой? Оказывается, не только лошадей нужно окатывать из ближайшего водоема или водить их по реке туда-сюда, но и люди также должны окатываться водой.
2: Слушай, вот по поводу людей, так благодарен отцу, что он построил наши конюшни прямо на берегу купчинских карьеров, а то бы я сейчас маялся бы, бегал за этими лошадями, понимаешь, с ручным душем окатывал бы.
1: Да, да и Иван, твой подмастерье, тоже бы бегал, а у него одна нога. К обряду готовились заранее, набирали воду в ведра, выставляли их на мостки, да чтобы к полудню вода прогрелась на солнце. Значит, друзья дорогие, вот те, кто сейчас озабочен дачными душами, смотрите, один не очень умный человек... по совместительству мой родственник, решил, что чем больше бак на душе летнем, тем лучше. Нет. Чем больше бак, тем хуже прогревается вода. И самое главное, что лето было вот в тот раз, когда я пыталась воспользоваться этим душем, жаркое, просто страшно. Нет, не прогревается вода, когда у тебя бак на 250 литров. Ну, по крайней мере, в том регионе, где я была. А это Москва вообще-то так-то. Не самое холодное место в мире. Бак лучше поменьше. Да, нужно подливать, но зато вы будете тепленькой водичкой наслаждаться. И еще есть вариантик. Позапрошлом году я купила маме душ, который опускается в ведро, там моторчик, он накачивает, значит, из этого ведра теплую воду и через шланг вверх подается. И это такая удобная штука оказалась. Их, правда, надо повыбирать. Они такие немножечко и не всегда качественные. Но за ту цену, за которую они продаются, в общем, на сезон, это лучше, чем вы будете поливать себя из ковшика.
2: Слушай, вот еще я смотрю сегодня на Купальницу. Ни в коем случае нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить и сплетничать.
1: Да, потому что это вообще любимое мое дело – лицемерить и сплетничать.
2: Нет, конечно, и преувеличивать.
1: Мое второе «я» – преувеличивать. Хотя вот насчет бака я бы не преувеличивала все-таки. Еще раз повторюсь. Особой целебной силой в Купальницу обладает и роса утренняя. Если на траве была роса, да вы собрали ее в ладони да умылись, то быть вам красивым да крепким организмом. Как будто бы сейчас сказала про какую-то инфузорию. Ну, знаешь, говорит, крепкими ногами, крепкими руками.
2: Крепким задним умом.
1: Да. Ну и крепким организмом.
2: Понимаете, инфузория, возможно, так сказать, не блещет интеллектом, зато красивая.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

трэш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любви, стрекоза пути. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг понижение температуры до плюс 10.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
5: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
7: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет.
8: 10 дней цифрового детектива.
7: Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться.
8: Количество мест ограничено.
7: 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Очереди бесят и гостей, и персонал.
15: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
14: Долго внедрять?
15: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
14: А доплаты?
15: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
16: На чаше весов. Качество. Или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
17: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
18: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим. Сегодня Всемирный день пчел.
2: Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Повышение льготной ставки обсуждается, если второй родитель уже воспользовался подобным правом, а также в случае, если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, соответствующие предложения содержались в письме замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, направленном в правительство. Как уточняет издание «Московская перспектива», Минстрой в целом поддерживает инициативу, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты.
1: Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется оплатить сбор в размере 1900 бат, это примерно 58 долларов. Как сообщили в МИДе королевства, оформить продление можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформлять электронную туристическую визу, передает ТАСС. Ранее правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Новые правила вступят в силу после публикации в официальной королевской газете.
2: Сегодня Всемирный день пчел. Это не просто милый праздник, а международное событие, которое придумали в Словении. Чтобы напомнить, без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлица сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины. От библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку.
1: Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать – пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вы сможете разобраться с делами, до которых долго не доходили руки.
2: Овны, женщины, даже те, кто искренне вас любят, не успевают за бешеной сменой ваших противоречивых желаний.
1: Тельцы, мужчины, именно сегодня вы можете встретить человека, с которым будете непременно счастливы.
2: Тельцы, женщины, есть шансы добиться повышения заработной платы или договориться о выгодных условиях.
1: Близнецы, мужчины, даже самые непростые решения сегодня лучше принимать самостоятельно.
2: Близнецы, женщины, вы способны укрепить свои позиции, упрочить доверие руководства и уважение коллег.
1: Раки, мужчины, любые начинания стоит отложить и продолжать работу над начатым в спокойном и комфортном темпе.
2: Раки, женщины, вам придется взять на себя выполнение миротворческой миссии.
1: Львы, мужчины, желающих подвергнуть вас критике сегодня будет немало, так что приготовьтесь потерпеть.
2: Львы, женщины, достаточно пойти на незначительные уступки, и ссоры с любимым не будет.
1: Девы, мужчины, вы сможете обрести союзников, которые помогут вам подняться на новый уровень.
2: Девы, женщины, ваши чувства проверяются на прочность. Сохраняйте спокойствие.
1: Весы, мужчины, придется действовать очень решительно, чтобы не потерять того, что вы достигли.
2: Весы, женщины, вы нуждаетесь в поддержке близкого человека. Не пытайтесь справиться с проблемами в одиночку.
1: Скорпионы, мужчины, хороший день для укрепления существующих деловых отношений. А вот новые налаживать рановато.
2: Скорпионы, женщины, у вас безмятежный день-передышка. Ни тебе забот, ни хлопот, ни семейных проблем.
1: Стрельцы, мужчины, проверенные эффективные методы окажутся лучшим решением, а эксперименты отложите на потом.
2: Стрельцы, женщины, поладить с вами непросто. Вы склонны обвинять в своих проблемах других. От подобной тактики надо бы отказаться.
1: Козероги, мужчины, сегодня нарушение норм и традиций – необходимые условия вашего успеха.
2: Козероги, женщины, вы обаятельны и привлекательны. Поэтому ждите повышенного интереса в свой адрес.
1: Водолеи, мужчины, вы сможете найти смелое, неожиданное решение, которое поможет вам одержать важную профессиональную победу.
2: Водолеи, женщины, а у вас день абсолютной гармонии с собой и миром. Без зазрения совести предавайтесь безмятежности.
1: Рыбы, мужчины, стоит спокойно довести до конца начатые дела, подвести итоги и получить награду.
2: Рыбы, женщины, если вы легче отнесетесь к мелочам жизни, это избавит вас от больших неприятностей и личного характера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
5: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Цимус, Москва, ОГРН, 12370085698.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение.
2: Новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а значит, в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «Вдруг хит». И сейчас вот представьте, вы вечером возвращаетесь домой, вокруг уже темно, а перед лицом горит экран телефона. И выбирая, что же послушать, вы натыкаетесь на нее. Вернее, на них. Песни российской инди-поп-группы погружают в состояние легкой влюбленности и заставляют иначе взглянуть на окружающее. Это я читаю аннотацию. Вообще, как ребята себя описывают?
2: Да, иногда даже заставляют перевести деньги с особого счета на счет совершенно незнакомых людей.
1: Треки коллектива, уверяют создатели, дарят чувство легкой приятной печали. А это ведь то, что нужно после тяжелой работы или учебы.
2: Конечно.
1: Солистка, как-никак филолог, поэтому тремя словами дело не обойдется. Короче говоря, моя Мишель, Татьяна Ткачук, сегодня у нас в «Звездотеке», и именно она представит свою новую композицию под названием
2: «На малиновой луне». Ну, тут надо сказать, что Таня Ткачук родилась недалеко от Благовещенска, конкретно в Москве.
1: Конкретно в селе Чигири она родилась неподалеку.
2: А, ой, это я не туда посмотрел, да, извините.
1: От Благовещенска. Вообще с ранних лет проявляла себя очень активным ребенком, таким активным, что даже на лице остались пара-тройка, оно то и больше, шрамов. Родители поощряли все ее увлечения, она там и пела, и на гитаре играла, и на фортепиано, и на всем, ну, творческий человек, что-то. И в итоге в Благовещенске, значит, под руководством Тани собрались ребята в группу под названием «Фрагменты». Татьяна Ткачук, Павло Шевчук и Ренат Самигулин. Так вот, ребята собрались, значит, ездили по Дальнему Востоку с концертами, а потом по-английски взяли и разошлись. Поодиночке переехали в Москву и собрались уже там. Решили, что снова будут выступать, но уже под другим названием, более благозвучным. «Моя Мишель».
2: По легенде, название родилось из массы подготовленных вариантов путем случайного выбора и, соответственно, стало данью творчеству легендарных Битлов. Все прекрасно помнят эту замечательную, нежнейшую балладу. «Мишель Мабель, дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан, требьен ансамбль». Ну, «Моя Мишель».
1: Фанатские теории на тему того, что коллектив назван в честь песни Битлов, Татьяна сама не подтверждает, но не опровергает. По ее словам, если людям комфортно так думать, то это их дело, зачем им запрещать? Вообще ей нравится, что существуют разные мнения по поводу названия их группы, так как с этим интереснее жить. Конец цитаты. Друзья, прямо сейчас на радио «Ваня», «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне», а еще заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и голосуйте, хотите ли вы слышать эту песню как можно чаще в нашем эфире.
0: А вдруг

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, вы рассказываете нам о тех модных вещах, которые вы купили, и они вам не подошли прям категорически. Виктория пишет нам в Максе, он так и называется наш канал, Радио Ваня. Всем прекрасного настроения. Рваные джинсы, это был тренд всех девчонок, свои первые, единственные, купила и носила не снимая. Счастья не было предела, но как-то раз упала с горки, и мои коленки до сих пор имеют небольшие шрамики. Любовь прошла мигом. Теперь джинсы, клешни, трубы, но без рванья.
1: Ну, клёши, наверное. Клешни все-таки они у раков.
0: А я подумал, что есть такие джинсы-клешни.
1: Ну, сейчас карго, клешни.
0: Ну, такие расширенные. Карго – это с такими большими накладными карманами, потому что карго – это груз, даже чтобы, типа, нагружать свои джинсы.
1: Ну, вот я сейчас в них.
0: Всяким скарбом. Вот у тебя, кстати, ну, да. Классные ребята, если бы вы видели. А до сих пор Вика вспоминает, как соседка, бабулечка, сказала: «Боже, такая приличная семья». А ребенок в рванье ходит.
1: Ну, это вот кофты эти рваные тоже пошли. Кстати, по поводу моих джинсов. Вот Роза-Роза, например, в телеграм-канале Радио Ваня FM, наоборот, не впечатлилась. «Обожаю», в кавычках написала Роза, «трендовые джинсы карго с накладными карманами. Я их купила на эмоциях. На модели они сидели как расслабленный оверсайз, а на мне превратились в подобие парусов для яхты и сделали бедра необъятными. Зато базовые прямые джинсы со средней посадкой ношу, не снимая». Это вот еще раз доказывает то, что неважно, какая у вас фигура. Вот просто бывает сели, а бывает не сели.
0: Вот еще одно сообщение в телеге от Анны. Когда была мода, подруга уговорила купить меня брюки с такой, ну как сказать, мотней между ног. Ну, вы поняли, о чем речь. Не знаю, что на меня тогда нашло, но, видимо, ретроградный Меркурий. Других объяснений у меня нет. Ну, в итоге так ни разу и не надела.
1: Слушайте, я в индийском магазине как-то раз купила такие брючки, они еще были сверху, как будто с юбкой на запах. Как они мне нравились. И вот тоже шли, как ни странно. Мне кажется, мне идут какие-то странные вещи. Вот базовые не впихнуть ни в черное платье, в маленькое. Хотя какое у меня маленькое черное? Большое черное платье. Вот.
0: А потому что, понимаешь, когда человек обладает невероятными талантами, причем самыми разными.
1: Это ты меня сейчас хвалишь?
0: Это я сейчас пытаюсь слепить какой-никакой комплимент.
1: Лизнуть где надо.
0: Тогда, конечно же, вот эти вот самые яркие вкусы в палитре, они, естественно, притягивают и очень необычные вещи. Поэтому я здесь не удивлен абсолютно.
1: Сережа, кстати, вот еще нам написал: «Есть у меня любимая футболка вся в дырах». А я таки вспомнила, вешаю я футболку, и свекровь мне говорит: «А это что?» Я говорю: «Это паутинка, футболка-паутинка», говорю, «вашего сына». Она говорит: «То есть вы ей еще и название придумали? Она протерта в усмерть».
2: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, мы сегодня говорили о вещах, о модных вещах, которые вы себе купили, а они вам не подошли, и о вещах, к которым вы прикипели всей душой и всем сердцем, хотя они вовсе даже и не в тренде. В нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» отметился Максим. Года 4 назад купил себе, как в детстве, байковую вот эту фланелевую рубашку. Вот это, конечно, тема. Да? Выглядишь как пенсионер, но в ней тепло, уютно, как под крылышком у мамы. Да, затертая, да, постарела, но такая нежная и уютная. Даже не верится, что это пишет Максим.
1: Снежана Виноградова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Доброе утро. У меня нет вещей, которые я не снимаю. Меня вот только заведи, любую вещь сниму. Разве что только обувь. Это, извините, это авторская редакция Алексея Якубова, да. Вот, ну, обувь, да, у меня проблема с ней, потому что размер малюсенький, 33-34 дюймовочка. Очень трудно найти себе подходящую. Но каблуки вообще не нашу, пишет Снежана. Хотя хочется, и был горький опыт, потому что 5 раз носила менять супинатор.
0: Мне кажется, что с развитием маркетплейсов, да, проблема найти большой размер одежды или маленький размер обуви немножечко нивелировалась. То есть как-то стало немножечко попроще. И еще одно сообщение от Санька. Скинул нам фотографию 2007 года, далекого уже почти 20 лет назад. В этой косухе я ездил на байке, пишет Санек, а там действительно парень в косухе и на мотоцикле. Так вот, был в ней везде. И на гулянки ходил, и в гараж, и на работу. В общем, снимал только когда спал. И знаете, она ведь до сих пор висит в шкафу. Да, я ее давно не надеваю, она мне стала мала, и от подкладки одно название. Но выкинуть жалко. Потому что иногда, как уже Алешка не раз говорил, самые дорогие вещи – это не вещи. Хотя в этом случае, конечно, можно сказать, что куртка – это вещь, это память, это история. Ну, а поздравить мы сегодня хотим Елену Семагину. Вот уж прикипело, так прикипело к вещи.
1: Был у меня в детстве сарафан, пишет Лена, темно-зеленый, в желтую тонкую полосочку и в складку. И до того он полюбился, что маме приходилось ежегодно по мере роста что-то придумывать. Сначала наращивались бретели, потом сарафан превратился в юбку, потом юбку дополнили кокеткой. Так и взрослели мы вместе до 12 лет.
0: А потом она папе сшила семейные трусы из моего сарафана, и уже папа продолжал взрослеть с ним. А, да, лежит юбка как память о детстве. Извините, я же тоже могу придумывать что-нибудь. У меня тоже фантазии.
1: У тебя фантазия, конечно, огнище, просто
0: аж
1: огнище.
0: Выплескивается через край. Лена, дорогая, мы вас поздравляем с сегодняшней победой и вручаем вам фирменный худи «Радио Ваня».
2: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и ради. Радио Ваня.
3: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 20 мая, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 18. Ветер от северо-западного до северного 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В четверг – понижение температуры до плюс 10.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32 18 32.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Огромный выбор летней обуви в канале «Ленина 20». Здесь выгодно!
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
12: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
0: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Индивидуальный номер налогоплательщика сделают обязательным для всех банковских счетов. В Омске под комплексное развитие отдали 5 площадок, и Аэрофлот внедрит голосового аватара. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. С будущего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. По словам экспертов, такая мера необходима для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. В Омске заключили 5 крупных договоров о комплексном развитии территории. Этот механизм позволяет создавать полноценную среду для жизни, отметили в региональном Минстрое. Наибольшее количество площадок расположено в Советском округе, по одной в Центральном и Октябрьском округах. Общая площадь застройки превысит 115 гектаров. Здесь планируют возвести более 1 000 000 квадратных метров жилья. В новых микрорайонах появится школа, детсад и учебный центр, объединяющий классы для школьников и группы для дошкольников. В стадии активной проработки еще 6 площадок, общей площадью около 50 гектаров. В Омске начался ремонт теплосетей. Специалисты тепловой компании работают над капитальными и аварийно-восстановительными проектами, что требует временной остановки подачи горячей воды. С 19 мая работы идут в разных районах города, включая Иртышскую набережную 48. Здесь специалисты занимаются заменой участка трубопровода. Работы выполняются с использованием современной техники и под контролем специалистов. Ремонт обещают завершить в кратчайшие сроки. В Омске начали реставрировать пушку у речного вокзала. Обновление копии 12-фунтового крепостного орудия завершат ко дню города и области. Напомню, памятник был установлен в середине 90-х в честь основателя Омской крепости. По словам мэра Сергея Шелеста, орудие не входит в реестр объектов культурного наследия, но является одним из символов города. Аэрофлот представил цифрового помощника Василису. Диалоговый интерактивный аватар на базе искусственного интеллекта будет помогать пассажирам в аэропорту. Василиса расскажет про услуги авиакомпании, поможет с поиском и оформлением билетов. Общение с помощником происходит через специальный киоск с сенсорным экраном. Он поддерживает диалог с пассажиром и генерирует ответы на основе актуальных данных. Сейчас проект готовит к промышленному внедрению. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Весна на всю громкость.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление

0: и к своему кредитору и в МФЦ.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: радость и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

такой нереальный. Но я верю в тебя. Перепишу воспоминания и закрою пробелы. Создам тебя из самых несбыточных романов.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
2: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим. Эксперт назвал главную ошибку брендов в соцсетях. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Повышение льготной ставки обсуждается, если второй родитель уже воспользовался подобным правом. А также в случае, если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу. Об этом пишет Коммерсант. По данным издания, соответствующие предложения содержались в письме замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, направленном в правительство. Как уточняет «Московская перспектива», Минстрой в целом поддерживает инициативу, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется оплатить сборы в размере 1900 бат, это примерно $58. Как сообщили в МИДе королевства, оформить продление можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформлять электронную туристическую визу, пишет ТАСС. Ранее правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Новые правила вступят в силу после публикации в официальной королевской газете. Бренды все чаще создают контент ради скорости и охватов, а не ради смысла, из-за чего интернет заполняется цифровым шумом. Об этом известием рассказал медиа-предприниматель Павел Галин. По его словам, современный рынок оказался в ситуации, когда компании вынуждены постоянно публиковать новые материалы, чтобы не выпадать из информационной повестки. В результате контент перестал быть событием и превратился в бесконечный поток однотипных публикаций. Контента стало так много, что он перестал быть событием, превратился в цифровую пыль, отметил эксперт. Он считает, что все чаще бренды используют так называемый паразитирующий контент. Публикации, которые строятся на чужих трендах, эмоциях и вирусных форматах, но не создают собственные идеи. Отдельная история нейросети, но есть одно обстоятельство. Аудитория распознает неискренность и устает от алгоритмического контента. Кроме того, по мнению эксперта, бренды теряют доверие не из-за отсутствия мемов, а из-за отсутствия понятной идеи и собственного голоса.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
11: Ваня. Радио Ваня.
12: Звук поставим.

0: И сегодня последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь.

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. «Кавдентал». Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. «Кавдентал». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
8: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
9: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
10: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
9: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Фаротека.
15: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
19: 18+.
18: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
20: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
21: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Правительство разработало механизм борьбы с одноразовыми симками. Мэрия утвердила более 20 мест в Советском округе для парковки самокатов. И в школах появится единая программа по физкультуре. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Правительство усложнит использование мошенниками одноразовых сим-карт. Процедура расторжения договора на оказание услуг связи станет возможной только по истечении 90 дней с момента его подписания. Это лишит преступников возможности мгновенно избавляться от идентификационных модулей. Для рядовых абонентов новые правила не создадут сложности. Документ закрепляет за операторами связи обязанность прекращать взимание платы сразу после того, как клиент официально заявит о желании отказаться от услуг. Омская мэрия расширила список мест для разрешенной парковки электросамокатов в Советском округе. К двум пунктам размещения у Сибади и Пушкинской библиотеки добавили еще 20. Они будут размещаться на протяжении Красного пути от Старозагородной рощи до Кемеровской и на Мира, на Малунцево, остановке Садко, неподалеку от спорткомплекса «Сибирский нефтяник» и у Кристалла. Парковать самокаты также разрешат у театра имени Ермолаева и еще в нескольких местах на Химиках, Нефтезаводской и Магистральной. Напомню, с этого года оставлять самокаты вне разрешенных парковок запрещено. В Омске супруги-пенсионеры лишились более 7 миллионов и потеряли квартиру, поверив мошенникам. На протяжении 2 месяцев злоумышленники, выдавая себя за сотрудников различных ведомств, убеждали пенсионеров в необходимости передачи им крупных сумм. Кульминацией мошеннической схемы стала информация о том, что неустановленные лица выставили на продажу однокомнатную квартиру пенсионеров. Для ее якобы сохранения им предложили провести фиктивную сделку. Квартиру удалось продать за 4,5 миллиона, которые снова были переданы курьеру. Затем пожилая пара отправилась к следователю в Москву. И только в госучреждениях разъяснили, что все это время они общались с мошенниками. В российских школах появится единая программа по физкультуре. Ее уже одобрило Минпросвещение. Ведомство также работает над учебником по физкультуре. Ранее в России подготовили проект нового стандарта для старшеклассников. В него входят 16 обязательных предметов, включая русский, математику, историю, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру. Дополнительные предметы смогут вводить только по желанию учеников или родителей. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
5: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Казан Мангал на Марк. Танцы каждый день.
6: Тепло настало и вперед. Прогулки значит Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
8: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
10: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
13: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.

0: 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.
4: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Слип» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
10: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
8: 12+.
10: Ваня. Радио

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим. Эксперт назвал главную ошибку брендов в соцсетях. Здравствуйте, в студии Радио «Ваня» Алексей Акопов. Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки. Повышение льготной ставки обсуждается, если второй родитель уже воспользовался подобным правом. А также в случае, если заемщик официально не состоит в браке со вторым родителем ребенка и не зарегистрирован с ним по одному адресу. Об этом пишет Коммерсант. По данным издания, соответствующие предложения содержались в письме замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, направленном в правительство. Как уточняет «Московская перспектива», Минстрой в целом поддерживает инициативу, но считает, что изменения не должны распространяться на уже выданные льготные кредиты. Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется оплатить сборы в размере 1900 бат, это примерно $58. Как сообщили в МИДе королевства, оформить продление можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформлять электронную туристическую визу, пишет ТАСС. Ранее правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Новые правила вступят в силу после публикации в официальной королевской газете. Бренды все чаще создают контент ради скорости и охватов, а не ради смысла, из-за чего интернет заполняется цифровым шумом. Об этом известием рассказал медиапредприниматель Павел Галин. По его словам, современный рынок оказался в ситуации, когда компании вынуждены постоянно публиковать новые материалы, чтобы не выпадать из информационной повестки. В результате контент перестал быть событием и превратился в бесконечный поток однотипных публикаций. Контента стало так много, что он перестал быть событием, превратился в цифровую пыль, отметил эксперт. Он считает, что все чаще бренды используют так называемый паразитирующий контент. Публикации, которые строятся на чужих трендах, эмоциях и вирусных форматах, но не создают собственные идеи. Отдельная история нейросети, но есть одно обстоятельство. Аудитория распознает неискренность и устает от алгоритмического контента. Кроме того, по мнению эксперта, бренды теряют доверие не из-за отсутствия мемов, а из-за отсутствия понятной идеи и собственного голоса.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cavdental. Стоматология поколений.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на Marketplace.

6,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
3: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
5: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
4: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
12: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
20: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
21: Платформы, рынок, технологии.
20: Монетизация.
21: Цены, процедуры, практические инсайты.
20: Нейросети на практике.
21: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
20: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
21: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
20: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
21: Без возрастных ограничений.
22: Привет, это «Батарейки».
23: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
22: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
23: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
22: Пожелаем зеленому легкой посадки.
24: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
22: Посадил дед репку, и мы
0: мы сможем!
1: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
2: О, Нордпалп!
3: Включайтесь! «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Работающим пенсионерам в России предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться. Регулярные тренировки и здоровое питание способствуют продлению здоровых лет жизни. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Работающим пенсионерам в России предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней в году. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС. Законопроект, который в ближайшее время внесут в Нижнюю палату парламента, предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно задумке авторов, продолжительность дополнительного отдыха будет определяться коллективным договором или внутренними правилами организации, но главное условие – он не может быть короче 3 дней. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 2026 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И в завершении выпуска: регулярные тренировки и здоровое питание способствуют продлению здоровых лет жизни, однако решающее значение для долголетия имеют сон и управление стрессом. Экспертов цитирует издание Daily Mail. Согласно исследованиям, в среднем продолжительность здоровой жизни на 10-20 лет меньше, чем продолжительность жизни в целом. В США этот разрыв составляет более 12 лет, а в мире у женщин он, как правило, еще больше, чем у мужчин. Чтобы приблизить общую продолжительность жизни к здоровой, эксперты призывают к отказу от курения, регулярной физической активности и правильному питанию с достаточным количеством клетчатки и белка в рационе. Такие привычки доказано снижают общую смертность и риск развития хронических заболеваний. Не менее важную роль играет и полноценный сон. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Фильм. Здравствуйте, мои дорогие! Настало время вернуться к нашей любимейшей киношной игре «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг случайно или не случайно вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Те, кто слушает нас регулярно, уже в курсе, что по средам мы загадываем голливудские преимущественно картины. Сегодняшний день не стал исключением. Культовое творение. Не побоюсь этого слова, давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Случалось видеть кошмар, который казался реальностью? Что если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность?
3: Этого не может быть.
0: Если вспомнили название этого фильма, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Как всегда, удачи и с нетерпением жду ваших звонков.
1: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
12: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
13: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
14: Весной мы купим овощи и фрукты.
15: Потом игрушки.
14: Потом продукты.
16: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
14: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello. Реклама
17: для слушателей старше 12 лет.

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Состоялся у нас телефонный звонок. Дозвонилась к нам сегодня Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Анна, рад вас слышать. Прежде чем вы назовете фильм, давайте еще раз послушаем отрывок.
3: Случалось видеть кошмар, который казался реальностью. Что, если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность?
4: Этого не может быть.
1: Итак, расскажите нам, как же называется эта замечательная картина?
2: «Матрица».
0: Угадал!
1: «Следуй за белым кроликом». Это фильм «Матрица». Анна, вы дали совершенно правильный ответ. Давно смотрели?
2: Ой, давно.
1: А вообще верите в эту теорию, что мы с вами живем в некой матрице?
2: Я не верю.
1: Я тоже на самом деле не верю, хотя существуют люди, которые говорят, что, наверное, это так. Вообще-то какая-то некая философская концепция, которую никак не проверить. А вот человек, Илон Маск, ну, кто ж его не знает, еще 10 лет назад заявил, что вероятность того, что мы живем в базовой реальности, 1 к 1 миллиардам. То есть он-то, походу, верит. Ну, ладно. У миллиардеров свои причуды. Помните, кто главную роль исполняет в этой картине?
2: Конечно, Киану Ривз.
1: Прекрасно. Просто такая история, что список голливудских актеров, которые не смогли или не захотели сниматься в фильме, он просто зашкаливает. Вот смотрите. Джонни Депп, Брэд Питт, Вэл Килмер, Дэвид Духовный, Эван Макгрегор, Леонардо Ди Каприо. Уилл Смит согласился одно время, потом подумал и передумал. Ну и слава богу, потому что Киану Ривз прекрасно сыграл. Анна, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Спасибо огромное за игру. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Да, хочу привет передать коллеге Нелли.
1: Неллечка, приветик вам огромный.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо за игру. Хорошего дня. Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатра «Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Солнышко в руках. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах притону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни. Звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Билет линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
2: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Очереди бесят и гостей, и персонал.
11: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
10: Долго внедрять?
11: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
10: А доплаты?
11: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
12: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Помните такую песенку? Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. Сегодня, друзья мои, 20 мая отмечается Всемирный день пчел. Об этих удивительных существах и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Пчелы – древнейшие насекомые. Несколько лет назад в Бирме был найден кусок янтаря с застывшей в нем пчелой. Специалисты определили, что ему около 100 миллионов лет.
0: Четвертое место.
1: Пчелы одного улья за год заготавливают около 150 килограммов меда. За зиму пчелиная семья поедает в среднем 30-35 килограммов меда, запасенного летом. Поэтому пасечники всегда оставляют пчелкам запас, необходимый для жизни.
0: Третье место.
1: Чтобы человек получил одну столовую ложку меда, 200 пчел должны работать в течение дня. За день пчелка облетает 7000 цветков. А чтобы создать 1 килограмм меда, пчеле нужно облететь около 10 миллионов цветков. Да, в трудолюбии им не откажешь.
0: Второе место.
1: У пчелы 5 глаз. 3 маленьких простых на темени, они отвечают за распознавание уровня освещенности, а по бокам головы еще 2, которые дают детальное объемное изображение. Пчелы способны воспринимать лучи ультрафиолета, синий, желтый и белый цвет, но совсем не видят красный.
0: Первое место.
1: У пчел идеальная коммуникация. С помощью танца и определенных феромонов передается полезная информация между пчелами. Они распознают своих собратьев по запаху тела, а пчелы-разведчицы, обнаружив цветущее растение, танцем сообщают своим сородичам, куда нужно лететь.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: знаешь, как любовь. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Вице-спикер Госдумы предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Россияне стали чаще брать музыку с собой. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Согласно данным ведомства, неделей ранее количество обращений было почти вдвое меньше – 43 тысячи. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в медицинских учреждениях Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей, в течение одного месяца данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. И в завершении выпуска. Россияне стали чаще брать музыку с собой, скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их вне дома. Об этом сообщил газете.ру музыкальный сервис «Звук» со ссылкой на внутренние данные. Как свидетельствуют аналитики сервиса, с июля 2025 года по начало мая 2026 время офлайн-прослушивания выросло на 36%, при этом среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%. При этом онлайн-аудитория сервиса, отметили в «Звуке», также продолжает расти. Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте, независимо от покрытия сети, добавляют представители платформы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
6: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: О, Rich Family на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
11: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани, не садись». Категория 12+.
12: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
13: Телефон рекламной службы 53 42 8.

0: кипиш. Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура. Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любим, стрекоза, утери.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Картина, которую хочу рекомендовать вам сегодня на вечер, достаточно нашумевшая. Однако, насколько она хороша для каждого в отдельности, судить только вам. Фильм называется «Драма», однако наши прокатчики решили это название чуть видоизменить и представили картину под названием «Вот это драма». Главную роль в этом фильме исполнили Роберт Паттинсон и Зендея. Они играют двух влюбленных, и место-то свадьбы уже выбрано, и приглашения разосланы, и до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но вот одно внезапное откровение переворачивает все. Не расскажу, какое. Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к долго и счастливо их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. Вообще, как мне показалось, Роберт Паттинсон, это тот человек, который играл в «Сумерках», предстал в несколько необычном для себя амплуа. Он вызывает недоумение, иногда антипатию и даже жалость. В общем, как бы то ни было, это фильм об отношениях. Каждый после просмотра задумается. А вот если бы я знал о своем спутнике или спутнице ту или иную вещь, согласился бы я связать с ней или с ним свою жизнь? Подумайте. Кино на вечер. Вот это драма. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать об очередном рекордсмене. Юношу зовут Дэниел, и он уже давно увлечен культовыми сувенирами, медвежатами Бирбрик. Но теперь его хобби принесло ему звание мирового рекордсмена. Ура, ура, ура! Он рассказал, что его дочка, которая рассматривала огромную папину коллекцию игрушек, спросила: «Папа, а почему бы тебе не попробовать попасть в Книгу рекордов Гиннесса?» Подсчет медвежат занял довольно-таки долгое время, но Дэниел и впрямь стал официальным рекордсменом. Он собрал, как выяснилось, 3482 медвежонка. Массивные полки в доме мужчины, заставленные красочными пластиковыми фигурками, привлекут внимание любого человека. Это похоже на музей. Я видел фотку. Друзья, так оно и есть. Он добавил, что его привлекает и вдохновляет великолепие стандартного классического силуэта медвежат. Так что, друзья мои, если у вас есть страсть к коллекционированию, пересчитайте свою коллекцию, а может быть, настало время попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Ну или хотя бы России? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
7: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2-72, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
10: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
11: Фа-фа-фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
12: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
13: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Они на драйв.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
2: ООО «Сибпроцентр».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный – 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев зимой». Категория 18+.
8: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
9: Новый лаунж «Бар Танока» в центре Омска. Вкус, который ты еще не помнишь. Бронь столов 95 12 16 и на сайте tanoka.ru. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Автор-исполнитель песен, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о творческих планах, которые, в частности, касаются масштабного концерта по случаю 30-летия коллектива. Шоу «30» нам уже состоится в конце июля в Москве. Незадолго до концерта выйдет новый альбом «Руки вверх», 11-й по счету студийный, в котором будет представлен совершенно новый музыкальный материал. В ходе пресс-конференции Сергею Жукову 50 группе «Руки вверх 30» программа юбилейных мероприятий. Артист рассказал, что в отличие от других коллег по сцене, коллективу не нужно целиться на ведущие чарты. В то же время Жуков надеется, что слушатели высоко оценят треки из новой пластинки. Говоря о сюрпризах юбилейного шоу, Сергей Жуков прокомментировал возможность появления на сцене бывшего участника «Руки вверх» клавишника Алексея Потехина, который был в составе с 95 по 2006 год. Солист коллектива убежден, что «Руки вверх» только Сережа и Леша. Так было и остается, несмотря на то, что группа уже не существует в первоначальном составе. Однако музыкант также заверил, что о воссоединении речи не идет. А жаль.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американский актер Роберт Дауни-младший и его супруга Сьюзан на весеннем гала-вечере Линкольн-центра в Нью-Йорке намекнули на судьбу потенциального продолжения детективной франшизы «Шерлок Холмс». На вопрос о возможном возвращении к знаменитой роли сыщика 60-летний Дауни ответил уклончиво: «Я не знаю». Затем он уточнил, что продолжение картины во многом зависит от его жены, которая продюсировала оба фильма «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней». «Люди говорят об этом, но она продюсер», — заявил актер. Роберт Дауни-младший добавил, что последнее слово останется за Сьюзан. Сама продюсер прокомментировала ситуацию коротко: «Это величайшая загадка». Напомним, оба фильма о Холмсе снял Гай Ричи, а роль доктора Ватсона исполнил Джуд Лоу. В 2016 году в СМИ сообщили, что Warner Brothers разрабатывает третью часть, но проект несколько раз переносили, а затем он и вовсе исчез из планов студии. Кстати, ранее Роберт Дауни-младший раскритиковал культуру инфлюенсеров. Он назвал полной чушью утверждение, что блогеры – будущее медиа. Актер выразил надежду, что молодежь выберет созидание и развитие вместо самовозвеличивания. Его бы слова, как говорится, Богу в уши.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 мая, в Омске облачно, без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 10. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 15.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: А тебе никто не знает.

на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Всем еще раз привет, друзья. Кто-то спит по ночам безмятежно, а вот мои коллеги Алексей и Варвара не знают покоя. Холят и лелеют свой зелененький огурец и днем, и ночью. Для тех, кто не в курсе, напомню, друзья, на радио Ваня продолжается, в полный рост идет реалити «Зеленый друг легкой посадки». Прямо в эфирной студии, где располагаются круглосуточно мои коллеги, вот и сейчас они сопят под боком. Выдалась минутка-другая, пока я с вами разговариваю, перевести дух. Ну, а помогает им в выращивании этого зеленого питомца Терравита, живая земля и удобрения с биобактериями. Кстати, если кто-то еще не в курсе, сорт огурца «Зеленый гномик F1». По мне, так название слегка шпионское. Если вы хотите, друзья, стать свидетелями всех этапов этого удивительного роста, а впоследствии насладиться вместе с моими коллегами, ну и со мной, конечно же, урожаем, следите за новостями в сообществе «Радио Ваня» ВКонтакте. Всем хорошего урожая!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
5: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Помните такую песенку? Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. Сегодня, друзья мои, 20 мая отмечается Всемирный день пчел. Об этих удивительных существах и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Пчелы – древнейшие насекомые. Несколько лет назад в Бирме был найден кусок янтаря с застывшей в нем пчелой. Специалисты определили, что ему около 100 миллионов лет.
0: Четвертое место.
1: Пчелы одного улья за год заготавливают около 150 килограммов меда. За зиму пчелиная семья поедает в среднем 30-35 килограммов меда, запасенного летом. Поэтому пасечники всегда оставляют пчелкам запас, необходимый для жизни.
0: Третье место.
1: Чтобы человек получил одну столовую ложку меда, 200 пчел должны работать в течение дня. За день пчелка облетает 7000 цветков. А чтобы создать 1 килограмм меда, пчеле нужно облететь около 10 миллионов цветков. Да, в трудолюбии им не откажешь.
0: Второе место.

0: Хотя холостяк, который разместил себя на билборде в поисках жены, нашел свою половинку совсем не из-за того, что поместил себя на билборд. Хотя это, безусловно, было. Он вывесил свое изображение и объявил себя самым завидным холостяком города Асеншена, это в Соединенных Штатах. «Одинокая женщина? Вот тебе знак, встречайся с Джеффом», — гласила надпись на рекламном щите. Однако в итоге жену мужчина нашел не с помощью рекламы, а с помощью приложения для знакомств. Он начал общаться с девушкой Робин. Мужчине и женщине было настолько интересно друг с другом, что их первое свидание длилось 12 часов. Полсуток болтали, представляете? Только на нем Робин узнала, что встретилась с тем самым мужчиной с рекламного щита. Они стали вместе ходить на концерты, в походы, участвовать в соревнованиях и даже совершили несколько автомобильных путешествий. Ну а спустя пару месяцев мужчина сделал предложение. Он сразу понял, что Робин — это та девушка, которую он искал. О новом этапе отношений он решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что больше не холостяк, и добавил свою фотографию с невестой. Молодец! Еще и с чувством юмора. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Радио Ваня. Весна на всю громкость.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.

0: и в МФЦ.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
5: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Первое правило ирландского паба: вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба: вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Картина, которую хочу рекомендовать вам сегодня на вечер, достаточно нашумевшая. Однако, насколько она хороша для каждого в отдельности, судить только вам. Фильм называется «Драма», однако наши прокатчики решили это название чуть видоизменить и представили картину под названием «Вот это драма». Главную роль в этом фильме исполнили Роберт Паттинсон и Зендея. Они играют двух влюбленных, и место-то свадьбы уже выбрано, и приглашения разосланы, и до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но вот одно внезапное откровение переворачивает все. Не расскажу, какое. Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь на пути к долго и счастливо их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму. Вообще, как мне показалось, Роберт Паттинсон – это тот человек, который играл в «Сумерках», предстал в несколько необычным для себя амплуа. Он вызывает недоумение, иногда антипатию и даже жалость. В общем, как бы то ни было, это фильм об отношениях. Каждый после просмотра задумается. А вот если бы я знал о своем спутнике или спутнице ту или иную вещь, согласился бы я связать с ней или с ним свою жизнь? Подумайте. Кино на вечер. Вот это драма. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Медвежат занял довольно-таки долгое время, но Дэниел и впрямь стал официальным рекордсменом. Он собрал, как выяснилось, 3482 медвежонка. Массивные полки в доме мужчины, заставленные красочными пластиковыми фигурками, привлекут внимание любого человека. Это похоже на музей. Я видел фотку. Друзья, так оно и есть. Он добавил, что его привлекает и вдохновляет великолепие стандартного классического силуэта медвежат. Так что, друзья мои, если у вас есть страсть к коллекционированию, пересчитайте свою коллекцию, а может быть, настало время попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Ну или хотя бы России? Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не понимаю.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: От 19 января 2012 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Бенч. И яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: услышишь потом.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!
2: Сильная волна, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии, море предать.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.